А в Фрайбург без пенсии гуляешь, летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кума, а когда стоишь на кума, а когда стоишь на кума,